8 часов и 1 минута в Ванкувере. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 18 августа, вторник. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем сегодняшнем эфире, задав ваш

0: интересующий вопрос нашим утренним собеседникам 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, друзья, по-прежнему призываю вас, пишите вопросы, оставляйте свои вопросы в нашем чате. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Так что чем больше вопросов, тем, соответственно, гораздо проще понимать, что вам интересно, какие вопросы вас интересуют. Не ругань, которая, как обычно, все это сопровождает, а именно вопросы. Поэтому, друзья, давайте все-таки использовать этот инструмент с гораздо большей пользой, что ли. Ну, а что касается наших сегодняшних утренних собеседников, то в первой половине нашего эфира мы поговорим с политологом, блогером из Соединенных Штатов Леоном Вайнштейном, который к нам присоединится буквально через несколько секунд. А во второй половине нашего сегодняшнего эфира пообщаемся с общественным деятелем доктором Дмитрием Щигликом, которого давненько не было в нашем эфире. Ну и обсудим, естественно, актуальную, как говорят в таких случаях, повестку дня. С огромным удовольствием приветствую нашего первого сегодняшнего собеседника, Леон Вайнштейн. Леон, доброе вам утро, рада видеть, рада слышать. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
1: Да, доброе утро, спасибо за приглашение.
0: Леон, ну, наверное, немножечко, может быть, отступим, скажем, вот от традиционных, да, вопросов, связанных больше, конечно же, с жизнью и Соединенных Штатов, участие в Соединенных Штатах в разных процессах. А все-таки вот, интересно получить ваш комментарий относительно того, что сегодня обсуждают, массово причем обсуждают в интернете, в социальных сетях, на различных рода платформах. Это, безусловно, вчерашние, к сожалению, ну, для многих, естественно, плохие новости. Это назначение наказания известному российскому политику Льву Шлосбергу. 11 лет и 1 месяц лишения свободы, то есть действительно колоссальный срок с учетом понимания условия содержания в тюрьмах, в колониях российских. Примеров, к сожалению, предостаточно, когда люди просто там не выживают, а с учетом того, что Лев Шлосберг человек немолодой. Вот как бы вы прокомментировали, насколько для вас это людоедский приговор?
1: Знаете, оно на самом деле поразительно, даже зная, ну, скажем, людоедство и кровожадность режима, назовем его путинским, назовем его там, так сказать, новороссийским, или, знаю, там, каким угодно, да, узурпаторским, диктаторским. Потому что, ну, человек, как вы сказали, не молодой, взгляды у него были такие, какие он всегда, собственно, высказывал, насколько я понимаю, ничего нового не было. И для запугивания населения они выбрали вот какого-то такого человека, который всем, что называется, было бы интересно и дома, и за границей. Все, что он сделал, это он рассказал свое отношение к войне. То есть он мнение свое рассказал. И он сделал, по-моему, 2 перепоста, потому что это то, как бы, то, что ему вменялось. И если бы, ну, допустим, так сказать, я понимаю руководство Российской Федерации, там, Путин, не знаю, не Путин, неважно, не имеет значения, кто конкретно, они хотят запугать народ там, и далее, там, допустим, там 2 года за то, что он там что-то сказал. Было бы ужасно, но как бы в русле того, что они делают. Вот то, что они дали ему сначала 12, потом, так сказать, было волнение общественности по этому поводу, возмущения, они снизили до 11 лет, по-моему, 1 месяца, если не ошибаюсь. Это совершенно поразительная история и говорит, мне кажется, о каком-то страхе режима. Страхе того, что вот оно сейчас взорвется, потому что народу уже, им надо сейчас показать, что если вы будете что-то делать, мы так вас хлопнем сверху, как вам, что называется, не снилось, а как мы раньше не делали. И вот то, что человек, в общем, нормальный, достойный, по большому счету, называется, ничего худого не делал, да. Насколько, опять я помню, он сидел в России, его предупреждали много раз о том, что надо уезжать, надо бежать, он там, он говорил, да у меня папа здесь больной, у меня там теща, если я, конечно, я не очень хорошо знаю конкретно российские дела, просто это такой случай.

0: вещи, которые
1: ну, мы, да, у него были своего рода семейные обстоятельства, по которым он не мог уехать. Да.
0: И как бы он не представлял с нашей точки зрения большой опасности. И вот это то, что именно вот взяли человека, который не представляет, и вызывает всяческое уважение. Мы любого достанем и посадим на любое количество лет, если вы хоть чуть-чуть голову поднимете. Вот какой у меня вывод из всего вот этого.
1: Угу. Спасибо, Леон. Насколько я знаю, буквально совсем недавно вы вернулись из Европы, которой пристальное внимание сегодня с разных сторон о том, что там происходит, насколько Европа деградирует, насколько счастливо или, наоборот, несчастливо живут там люди. Вот поделитесь своими впечатлениями, чтобы как бы вы охарактеризовали вот Европу сегодняшнего дня. Ну, во-первых, какие это были страны или страна, и что бы вы отметили, и как бы прокомментировали?
0: Ну, я был в части Европы, значит, которые вот никак на этот вопрос не смогут ответить, но я с удовольствием отвечу про те места, в которые я не был. А я взял двух внуков, 14-16 лет, там внук 14, внучка 16. Мы с ними уже, это второй и третий, с первым мы поездили в свое время, сейчас он уже взрослый. И вот мы поехали с ними по Адриатике. А где я никогда не был, предыдущие места, в прошлом году я их возил в Японию. А мы поехали по Адриатике, взяли небольшой тур из Греции, там 7 дней по всяким там симпатичным странам. Одна остановка в Италии, другая остановка в Хорватии, третья остановка в Монтенегро. А потом обратно в Грецию. Провели, в общем, чудно, 10 дней, 3 дня на берегу и 7 дней на этом самом. И по большому счету ничего и не видели такого, вот, что могло бы характеризовать Европу с этой точки зрения. С другой стороны, ездючи по Европе, так оставалось довольно много времени на корабле вечером, то я изучал всякие материалы и совершенно поражен тому, что Германия пошла абсолютно по пути Британии с точки зрения задавливания свободы слова. И вот у меня такое ощущение, что, по крайней мере, вот я не знаю про другие страны, но в Англии и в Германии оно уже дошло до, ну, я не знаю, так сказать, почти российского. А людей сажают за перепосты, людей выгоняют с работ, если они работают на каких-то работах близких к государству. Предупреждают, наезжают, обыскивают, делают черти что, то есть абсолютно полицейское государство. И это все, значит, под маркой «мы боремся с ненавистью со исламофобией». Вот, и в Англии то же самое. Поэтому то, что Нетаньяху назвал Лондистан, значит, как он там сказал, что это британская мусульманская республика, по-моему, сказал, или что-то в этом роде. Вот. А это сейчас и в Германии, и в Англии, но при этом основное, так сказать, как бы коренное население, то есть они выбирают людей, которые их же вводят в состояние, то, что у нас называется первой поправкой Конституции, когда она там вообще не работает. И вот с тем, что она перестала там работать, первая поправка Конституции, очень сложно сказать, потому что пресса у них точно так же, как у нас, вот основная пресса перестала быть свободной. То есть это только шутя можно сказать, что в Европе свободная пресса. Да? Те, кто блогеры или прочее, они задавливаются, если они говорят что-то не то, что не нравится руководству. Поэтому там совершенно фантастическая ситуация, которую мы считали, что Европа это вот из Греции, да, демократия пришла там и прочее, прочее. Но греки были правы. Греки говорили, что демократия всегда ведет к тирании. Всегда. Ну, собственно, невозможно. 51 человек говорят, что отнять у 49 в любой момент, когда угодно, по любому поводу. Это и есть, ну, скажем так сказать, там, тирания рабочего класса или тирания большинства или чего угодно. Вот они очень близки к тому, чтобы полностью превратить, по крайней мере, эти две страны в тирании. То есть буквально еще один шаг остался, и все.
1: Угу. А вот отношение к Израилю. Многие сегодня, некоторые сегодня говорят о том, что

0: отношение ухудшается. Там называют разные причины и так далее, не будем в них особо вдаваться. Вот вы заметили, что действительно, может быть, к Израилю какое-то особое отношение или нет? Вот мы вчера просто разговаривали на эту тему, сейчас я скажу, и даже приводили... Да, с израильским блогером, и вот он даже приводил пример, когда... Буквально, находясь на улицах, например, Барселоны, люди снимают кипы, если они в них ходят, стараются как-то, ну, скажем так, не показывать, да, какие-то, ну, скажем так, какую-то атрибутику, которая может так или иначе связать их, например, там, с иудаизмом, да, с страной проживания Израилем, например, и так далее. Вот вы заметили что-то подобное в данной части?
1: Ну, во время, что называется, езды по Европе, нет, не заметил, просто там не было никакой атрибутики, и мы там американцы, да и американцы, и все. А вот то, что происходит, с моей точки зрения, и в Европе, и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, оно сравнимо с 30-ми годами, еще пока не 40-ми, не концом 30-х, там, началом 40-х, а началом 30-х годов в Европе прошлого века. Ведь нам всем казалось, что вот уже после катастрофы, после того, что случилось, Освенцимов там и тому подобное, уже не может ничего быть. Да, оказалось легко. Очень легко все может быть. На сегодняшний день просто неприлично говорить, что я антисемит. Поэтому люди заменили слово и считают, что оно не слова, и считают, что они прекрасно могут это говорить. Они теперь, значит, против сионизма. А что такое сионизм? Сионизм – это просто еврей, который считает, что Израиль – это дом, национальный дом евреев. Точка, больше ничего. Что такое израильтянин – это еврей, который переехал в жизни. Вот я был израильтянином 11 лет, сейчас я американец. Бог его знает, может, через год решу и снова буду израильтянином. То есть чем я отличаюсь от любого другого еврея на земном шаре, если я живу в Израиле? Я, честно говоря, не очень понимаю. Но, тем не менее, вот говорить, что я антисемит, нельзя, потому что вызывается уже у меня же двое друзей есть евреи, да? Так и Карлсон сказал, у меня двое друзей евреи, чего, какой я антисемит? Такая самая старая шутка. А на самом деле уровень антисемитизма он зашкаливает уже, и я очень боюсь, может выльется во что-то уже более значительное, может быть, не во Швецию, но что-то другое тоже, к сожалению, жесткое, жестокое, кровавое. Поэтому Израиль это... Почему Израиль, так сказать? 2000 лет подряд Израиля не было, и нас клеймили, да, сейчас появился Израиль, говорят, что нас ненавидят из-за Израиля. Это чушь абсолютно наглая. Хорошо, что Израиль есть, потому что, по крайней мере, можно создать армию, при которой все будут бояться, что называется, наступать и защищаться. Потому что защищаться на улицах Вены, как мои предки, никто не мог. Перебили 3/4 семьи. Ну, половину, потому что вторую половину перебил Иосиф Виссарионович. Вот. А у меня, мы из Вены, когда я приезжаю туда, меня называют «Herr Weinstein». Вот. А часть семьи осталась там, часть переехала в Украину, там, по целому ряду причин. Вот. Так эта часть в Украине тоже не выжила, потому что, так сказать, истребили ее советские товарищи. Вот. А там эти комрады, значит, фашистские истребили. Так что я не вижу большой разницы между тем, что сейчас происходит, и вот началом 30-х годов прошлого века, и очень боюсь, что это не связано с Израилем, а это связано просто с человеческой природой.
0: Угу. А как вы считаете, вот мы вчера тоже обсуждали это с Алексеем Железновым, это блогер из Израиля, вот буквально недавнее заявление министра национальной безопасности Израиля Бен-Гвира, который призывал проводить в Газе по 30-40 ликвидаций каждую ночь. Вот подобного рода заявления, стоит ли их делать в открытую, да, а я напомню, что он это сделал во время подкаста с одним из бывших заложников 8 октября, и вот 8 октября называется этот подкаст. И, собственно говоря, вот это разошлось, естественно, таким очень широким тиражом и масса обвинений в кровожадности, людоедстве. Вот стоит ли сегодня

0: ну, скажем так, повременить, условно говоря, с подобной риторикой, или нельзя останавливаться, а надо говорить как есть?
1: Конечно, надо врать. Естественно, надо врать. Потому что мир так устроен, что люди реагируют не на действия, а на слова. На что легче реагируют, на то и реагируют. Поэтому надо обманывать, проводить, конечно, нужно, так сказать, и чистки, и вылавливать тех, кто стреляет по израильским домам, израильским женщинам, израильским детям и тому подобное, и взрывать. И, конечно, нужно их уничтожать. Уничтожать, не стреляя в них перед стенкой, уничтожать, взрывая их тоннели и прочее, я не знаю. Но говорить об этом, наверное, не нужно, потому что, ну, вот смотрите, самые кровожадные люди всегда, по крайней мере, начиная с 20 века, как с тех пор, как царей, так сказать, королей, там, монархов уничтожили или начали уничтожать, то всегда это все делается под лозунгом там, свободы, равенства, братства, там, заботливости и прочее, и уничтожают в огромное количество. А дурное население, это примерно там, 98-99% всего населения земного шара, дурное население ведется на это. Но тоже, надо тоже брать, зачем? Зачем правду-то говорить?
0: Угу. Спасибо, спасибо, Леон. Сегодня буквально, по-моему, Трамп, американский лидер, в своей социальной сети написал о том, что переговоры с Ираном не ведутся, а Армунский пролив теперь американский. Вот буквально цитата. «Не ведутся переговоры и не планируются. Морская блокада остается в полной силе. Армунский пролив открыт и работает. Все морские мины сняты и подорваны. Спасибо за внимание к этому вопросу». А буквально двумя часами ранее Дональд Джи Трамп опубликовал там же карту Персидского залива, на которой Армунский пролив обведен и подписан как новая территория Соединенных Штатов. Вот, на ваш взгляд, что это? Это вот такой, ну, очередной троллинг американского лидера, потому что мы, ну, знаем о том, что были, да, уже разговоры о якобы, значит, аннексии Армунского пролива и так далее. Вот как вы это видите?
1: Ну, я честно надеюсь, что все здраво мыслящие люди понимают, что мы не собираемся присоединять к Соединенным Штатам Америки Армунский пролив или там всю территорию там Ближнего Востока. А зачем он это делает? Ну, есть какая-то у него причина. У него какой-то такой стиль. Он человек, с моей точки зрения, гениальный. Это не означает, что гениальные люди не делают ошибок или не просчитываются, но он человек гениальный. И очень много того, что он делает, не всегда понятно. Потом становится понятно. Еще раз, так сказать, ошибки он делает? Конечно, делает. И у него какая-то своя методика из чего-то. Я не понимаю его методику с Ираном, потому как, ну, Иран – это был, так сказать, огромная ошибка, большой очень просчет. Как я понимаю, в Белом доме считали, что достаточно быстро. То есть они, у американцев есть, извиняюсь за перепрыгивание, мысль просто, так сказать, идет, и я пытаюсь лучше объяснить. А американцы вообще страдают одним непониманием. Они считают, что люди, другие люди думают так же, как они. То есть они просто не представляют себе, что можно думать как-то по-другому. И поэтому, вот, скажем, происходят такие странные вещи. Например, американцы говорят, ну вот если мы там, скажем, разбомбили все, и если мы там, не знаю, там угрожаем народу, и если мы говорим, что народу будет плохо, то ведь руководство страны сразу же пойдет и начнет делать какие-то компромиссы. Никакого отношения это к Ирану не имеет. Они абсолютно плевали на то, что происходит с тремя четвертями, это из 90% их народа. Ведь они все помрут, если они все взорвутся, если они все умрут. Вот, вот Иосиф Виссарионович, он легко 8 миллионов украинцев, 2 миллиона казахов угрохал. Да? То есть взял, окружил, так сказать, армию, не пускал туда еду, не давал им выходить оттуда. И все, они все, так сказать, больше всех, так сказать, люди умерли там от голода просто. Да? Вот представить себе такое, я думаю, что американцы, когда читают это, они говорят, ну, это какое-то такое преувеличение, так сказать, да, там, и прочее. А это не преувеличение. В большинстве стран мира, ну, совершенно, даже выбранному руководству, совершенно все равно, что происходит с людьми, которые их выбрали. Потому что они относятся к ним как к грязи, как к плебсу, как к быдлу, как к чему-то совершенно неважному. Вот, не досчитав чего-то с иранцами, с руководством Ирана, американские

0: руководство, и Трамп в том числе, повелись на идею того, что мы, значит, их сейчас раздолбаем, перебьем там армию, флот там, и тому подобное. И вот, мол, они, вот как с Ираком, да, зашли в Ирак, там всех перебили, забрали власть, но в отличие от Ирака мы не будем, мы приготовимся, и мы там поставим оппозицию во главе, а не уйдем, как сделал это, сделал Буш, и вот и началось. А, то есть, ну, венесуэльский вариант, да, значительно более стабильный, может быть, нам бы хотелось, чтобы там все поменялось, но значительно более стабильный, чем иракский вариант. Вот, выяснилось, что все абсолютно всем, кто командует Ираном, абсолютно наплевать на жизнь, существование, источник дохода, воду, не знаю, еду и тому подобное для населения Ирана. Поэтому вот этот просчет и привел к тому, что мы сегодня, сколько уже, так сказать, идет эта так называемая война, мы ее победили, и на сегодняшний день, победив, у Ирана осталось два козыря. Один козырь называется «Мы стреляем по кораблям, поэтому мы заморозили движение». А второй козырь называется «Если вообще нас очень раздразит, то мы будем стрелять еще по нефтяным полям, по газовым заводам там, и тому подобное». Вот чего они делать не будут, просто потому что Китай – это единственный их покупатель. И если все это сделать, то у Китая нефти не будет, и газа не будет. Газ – это страшнее для Китая, чем нефть, кстати. Вот. А, ну, тем не менее, козырь такой, если вот типа атомной бомбы, если, значит, вот вы будете угрожать уже нашей жизни, то мы там взорвем атомную бомбу. А, поэтому вот единственный козырь, который у них сегодня есть в наличии, это держать пролив. Мы тоже его держим. Поэтому у нас две кнопки, так сказать, и те, и другие могут сказать, чего мы не хотим, в проливе происходить не будет. Это могут быть иранцы, они сегодня вот утащили танкер. Судя по всему, это танкер эмиратский. Не 100% уверен, но похоже, что эмиратский. И вот, может, сейчас как раз приходит подтверждение. И второе, это, значит, американцы тоже держат и говорят, а мы никого не пускаем, Иран пропустит, а мы не пропустим, разворачивается. Если я, опять же, помню правильно, это 163 судна было развернуто или сказано ему, что они двигаться не могут, и оно остановилось. То есть ситуация такая, и те, и другие говорят, у нас рука на пульсе, мы можем сжать, и все закончится, правда, и Иран может сжать, все закончится, и Америка может сжать, все закончится. Поэтому вопрос заключается в том, на кого играет время. И здесь на самом деле есть две разных точки зрения, и, так сказать, бог его знает, что какая точка зрения более правильна, для Ирана или для Соединенных Штатов более страшно, ну, или для республиканцев, для Трампа, скажем так. Потому что для Америки ничего страшного нет. Где-то там воюют, где-то там что-то происходит, к нам не имеет никакого отношения. Но для республиканцев и для Трампа, значит, кто кого переигрывает с точки зрения времени. Вот, на самом деле, весь вопрос, который сегодня имеется.
1: Леон, вопрос не в качестве шпильки. А рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 33%, это минимум за два срока на посту президента США. Таковы данные компании Reuters Ipsos, завершившегося 17 августа. На предыдущей неделе работу Трампа на посту президента одобряют 35% респондентов. Связывают это как раз с войной с Ираном, ну и, конечно же, в связи с этим повышение стоимости на топливо, да, то, что, как и в Канаде, я уверен, что и в Соединенных Штатах, это одна из самых болезненных таких вот тем. Вот согласны ли вы с тем, что действительно, да, и вы как раз сказали о том, что также, может быть, считаете, что война с Ираном была ошибкой в данной ситуации. А согласны ли вы с тем, что некоторые специалисты, эксперты считают, что в эту операцию Трампа втянул премьер-министр Израиля? Ну и вообще, как оцените, да, вот на ваш взгляд, действительно ли этот рейтинг соответствует действительности? Вот так вот я спрошу.
0: Да, я просто записался, потому что три пункта у меня есть.
1: Да.
0: Это. Ну, рейтинг действительно очень низкий, и это понятно. Народу философские разговоры о том, что где-то там что-то происходит, ему не очень... То есть они слушают это внимательно 15 минут в день, а потом они садятся на машину, едут заправляться на...
1: Ну, конечно.
0: А вдруг выясняют, что там не 3,25, да, а 4,78 в Калифорнии.

Поэтому, да, рейтинг низкий, я не знаю, там соответствует 33%, или они там, так сказать, как всегда, слегка ошибаются, и он 39, но он низкий. Теперь, есть ли вариант его вернуть обратно? Да, конечно, есть, потому что есть еще 3 месяца, в которые, что называется, все может произойти. Но Иран делает все возможное для того, чтобы этот рейтинг у Трампа не повысился, и, соответственно, он повлиял бы на выборы промежуточные, и, соответственно, победили бы демократы, что сразу же затруднило бы, если демократы получат нижнюю палату Конгресса, сразу же затруднит Трампу вести очень много, в том числе эту войну, и, кроме того, политически ему развиваться, и таким образом открывается дорога для, ну, скажем, так сказать, кого-то из демократов занять место не человека, которого, так сказать, будет продвигать Трамп, а того, кого будут продвигать демократы. У нас, кстати, очень, к сожалению, пока что нехороший список тех людей, которые могут пойти, значит, в президенты демократической партии. Нехороший, я имею в виду, очень социалистически ориентированный. Так вот, второй момент, это я не считаю, что война ошибка. Если правильно была информация, которую мы получили, то у Ирана было 400 с лишним килограмм обогащенного до 60% урана, а это означает где-то 4-5-6 недель до урана, который становится уже оружейным, и который можно заправлять в ракеты, в бомбы. Мы знаем, что как минимум 12 дальнобойных ракет, способных нести вооружение, так сказать, атомное вооружение, были проданы Кучмой в свое время. Сначала 6, а потом 6 через китайцев тоже пришли в Иран. То есть у них есть 12 таких ракет, и у них есть технология закладывания всего этого, потому что украинские, там, ну, бывшие советские ученые поехали туда и учили их, как это делать. То есть мы знаем, что у них есть на 10-12 бомб этого материала, могло быть через 6 недель уже готово, и мы знаем, что у них есть носители, которые, ну, кроме таких, у них свои собственные есть, но тут есть, мы точно знаем, какие ракеты были, так сказать, переданы Украиной в свое время, Кучмой, Иран. Иными словами, может быть, были ошибки в информации, но мы не могли больше ждать. Поэтому мы были вынуждены проделать то, что мы проделали. А втягивал ли Израиль, пытался ли Израиль втянуть Америку? Конечно, пытался, потому что если для Америки это выборы, перевыборы и тому подобное, то для Израиля это существование, это разный уровень.

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Мы, конечно, Израиль давит. Но для этого мы избираем правительство, чтобы оно решало, когда на них давят там Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индонезия или кто-то еще, чтобы они принимали собственное решение. Поэтому идея того, что Нетаньяху втянул администрацию Трампа в войну, это, конечно, идея бредовая. То, что он, конечно же, пытался уговорить, конечно, пытался. Притаскивал какие-то данные, притаскивал. Правду ли он говорил? Ну, вполне возможно, приукрашиваю, кто знает. Но для этого опять есть ЦРУ, есть другие агентства, есть мозги у советников Трампа и у самого Трампа для того, чтобы сортировать эту информацию и понимать, что Израилю это очень надо, поэтому они будут плясать для того, чтобы втянуть, как все говорят. Поэтому вот эта вот она неправильная идея. Хотел Израиль, конечно, хотел втянуть, не мог его втянуть. Теперь, собственно, что будет происходить? У нас сколько есть? 3 месяца. Эти 3 месяца, они невероятно важны. Нам нужно, конечно, понизить стоимость бензина. И я уверен, что сейчас над этим серьезно работает Белый дом. Не знаю, как они еще могут это делать, но как-то работает. А Демократическая партия и Иран, конечно, там есть связи, конечно, там есть взаимоотношения.

0: отношения, так сказать, они много лет выстраивались, и, конечно, планируют, как сделать так, чтобы перед самыми выборами снова что-то такое произошло, чтобы, так сказать, даже если какие-то действия будут проведены администрацией, чтобы это разрушить, и, что называется, октябрьский сюрприз произошел, а именно опять какой-то такой взрыв на Ближнем Востоке. Они для этого тянули столько месяцев на этих переговорах, вот-вот-вот-вот-вот, а на самом деле все, что они хотели, это привести с той ситуации, при которой, что называется, у них в руках. У них даже не столько выиграть на этих переговорах, сколько, значит, сместить республиканцев с руководства Конгресса. Это основная идея. И сейчас и та, и другая сторона будут применять любые, так сказать, действия, любые честные и нечестные приемы для того, чтобы одна сторона для того, чтобы успокоить цены. Я думаю, что мы сейчас увидим, в связи с приходом нового генерального прокурора, мы уже видим огромное количество грязных дел, которые будут вытаскиваться. Они давно расследованы, давно известны, но сейчас они будут вытаскиваться наружу. И будет показываться Америке, какой ужас демократическая партия, для того, чтобы, по крайней мере, люди не шли за них голосовать. Кроме того, у республиканцев собрано $400 миллионов на борьбу с, значит, за Конгресс и Сенат. У демократ главная их организация банкрот, то есть у них там минус 15 миллионов против 400 миллионов, которые у республиканцев. Более того, руководство демократической партии обратилось к поставщикам и сказали: мы вам все оплатим, только до выборов не давайте нам больше счетов, храните их. Немножко странный ход, наверное, пиар для того, чтобы люди не узнали, что они должны не 15 миллионов, а 150 миллионов, наверное, я думаю. Но целый ряд индивидуальных претендентов на Конгресс и Сенат набрали какое-то количество денег, и поэтому у них будет чем защищаться. Много чего сделано республиканской партией для того, чтобы обычный победный марш проигравшей президентскую партию, у нас обычно от там, 15 до, там, по-моему, однажды было 45 при Обаме мест, проигрывала та партия, которая получила Белый дом через 2 года. Ну, такой, так сказать, реакция публики. Вот мы надеялись, ты будешь делать вот это, а ты, сволочь, не делаешь, так мы тебе не будем сейчас других людей. А часть из этого нейтрализована переделкой округов, часть нейтрализована еще чем-то. Но до сих пор мы не уверены, значит, от 7 до 10 мест на самом деле мы не понимаем, что с ними происходит, и поэтому вот тут могут и эти самые места и могут дать перевес демократам, и они получат палату. Если демократы палату не получат, если даже на один голос будет перевес республиканцев, то, что называется, на завтра после выборов начнется совершенно другая политика в Иране. Кстати, кое-что может начаться после окончания выборов в Израиле. Тоже там будет где-то, по-моему, 7 или 10 дней между выборами в Израиле, 7 дней, и выборами в Америке. И в эту неделю тоже может что-то начаться, что Биби не хотел бы делать перед выборами, а Трамп бы хотел делать перед своими выборами. Поэтому посмотрим. Нас ждет, если китайцы говорят, не дай бог вам родиться во времена больших перемен, вот вы, господа, сейчас живем во времена больших перемен.
1: Спасибо, Леон. И еще вопрос не также не в качестве шпильки, вопрос от нашего зрителя. И я соглашусь, что действительно в последнее время об этом стали достаточно много говорить. Эксперты считают, что дом Трампов стал удивительно богатым за время его правления. Или это не так? И национальные интересы выше семейных для него?
0: Вы знаете, это первый президент, который пришел не обогащаться, и который пришел не на связях и на выстраивании такой цепочки, при которой, когда, как только ты уходишь из президентства, то, ну, откуда не возьмешь, получаешь $100 миллионов, как Обама. Да? 38 миллионов аванс за его книгу, 38 миллионов за книгу его жены, которую никто никогда читать не будет в своей жизни. И 12-14 миллионов от HBO, значит, аванс за какие-то там фильмы, которые он должен был для них сделать. $100 миллионов, которые он никак не отработал. Значит, Гор, который очень много

0: бы сделал для мирового там сообщества и прочее, обладал состоянием через 2 года 200 миллионов долларов. А у Клинтонов, которые утверждали, что у них настолько мало денег в кармане, когда они выходили из Белого дома, что она уворовала несколько сюрпризов, упаковала и увезла, которыми пользовались там Гувер и прочее, а, значит, у них оказалось там тут же 60 миллионов долларов. То есть все эти люди, они серьезно наживались на том, что делали кому-то услуги, а потом эти услуги оплачивали. Да? Вот Трамп – это первый человек, который прошел 4 года. Значит, вот про этот срок мы не знаем, мы знаем уже про первый срок. Да? Вот первый срок он пришел, он вышел на миллиард долларов, называется, у него меньше денег, чем было, когда он начинал. В этот срок он между сроками создал значит, свою социальную сеть, True Social, и моментально она стала оцениваться там, в 3-4 миллиарда долларов, и там у него, там, по-моему, больше половины, то есть у него, бум, еще там прибавилось 2-3 миллиарда долларов в кармане. Поэтому, вы знаете, говорить о том, что он наживается на этом в то время, когда у него есть сколько там, 5, 6, 10 миллиардов долларов, и он еще наживется, еще 100 миллионов он украдет. Да ну, глупости какие-то, абсолютно полные.
1: Спасибо, Леон. К нам подключается наш коллега Александра Герсон по телефону. Саша, привет. Да, ты в эфире.
2: Привет, Денис, Леон. Добрый день, доброе утро. Ну, всем привет. Не смогла быть с тобой сегодня в эфире, но не могу тебя не спросить то. Я вижу, о чем пишут в чате сегодня, и мне это тоже очень интересно именно услышать от тебя. Вот я не знаю, говорили вы с Денисом уже на эту тему или нет, но американцы сегодня, как пишут здесь, ведут себя странно. Вот, например, встреча Кушнера с Хамасом, зачем? И второе, насколько сегодня богатеет дом Трампов и что такое сегодняшний Трамп? Это еще более богатый человек, чем был вчера, или это все-таки человек, которому не безразлично Америка и американцы? Странные вопросы, но я решила их тебе задать.
0: Так, куча вопросов. Значит, первая встреча. Ну, знаете, серьезный вопрос – это Кушнер, так сказать, и т.д. переговоры, да? Я не очень понимаю, как можно с кем-то вести переговоры, не встречаясь. То есть я тоже встречал социальные медиа, что, я извиняюсь, у меня тут 2 щенка, которые требуют, чтобы я их взял на руки, и поэтому иногда производят всякие звуки странные. Не думайте, что это кто-то другой, это щенки.
1: Что вы их мучаете, значит, да?
0: Вот так. Вот так. Раз. И вот 2. Так, вот, все.
1: Прекрасно.
0: Смотрели?
1: Прекрасно.
0: Смотрели? Вот это телевидение, вот это радио. Вот. А теперь... Очень сложно вести переговоры, не встречаясь. А как ты будешь разговаривать с людьми и говорить, что, ребята, вы должны покинуть... Ну, можно продолжать войну, да? В этой войне происходит следующее. Во-первых, гибнут израильтяне тоже. Может, не в таких количествах, как арабы, но гибнут. Это стоит огромных денег. И это самое главное, стоит возмущение, что называется, мирового, потому что чем больше выкладывается в эфир убитых детей и там взорванных рук, оторванных и тому подобное, которое, естественно, происходит на войне, естественно, происходит тогда, когда арабы стреляют из-за спины своих собственных детей, женщин и тому подобное, и когда ты бьешь обратно по ним, то ты попадаешь по этим самым детям, то, естественно, это происходит. Значит, рисковать просто... ненавистью всему миру, вот кошмарным людям, которые называются евреи, то есть разжигать еще антисемитизм. То есть, иными словами, это надо заканчивать. Заканчивать. А как можно это заканчивать не военным путем? Ну, так сказать, кулак должен быть занесен, значит, с тобой никто не разговаривает. Что ж, 3 года тому назад Хамас, если ты сказал ему, сдавайте оружие, то они бы сказали, хорошо, мы будем сдавать оружие, но вот на таких условиях, что они захохотали, правильно? На сегодняшний день они говорят о том, как сдавать оружие, и пытаются обмануть. Да, они пытаются обмануть. Но как можно встречаться, еще раз, не встречаясь с людьми, об этом разговаривать, я не знаю. Теперь, да, провел 2 часа с руководителем политического совета или политического крыла, как его там называется, Хамаса. Ну, дальше что? Там же сидели представители еще четырех стран. Там же сидел представитель Тони Блэр. Куча народу встречались для того, чтобы решить эту, выдавить этот гнойник. И до чего-то договорились. Договорились до того, там проблема. На самом деле там проблема всего одна. Проблема в доверии. Значит, мы, евреи, да, не доверяем им, Хамасу. Почему? Потому что они убийцы, потому что они делали очень много вещей, которые, с нашей точки зрения, никакого отношения к человечности, гуманитарности и тому подобное не имеют. То есть они бесчеловечные, они лгуны, они убийцы. Абсолютно 100%. Да. Но теперь давайте повернемся и посмотрим на них. Значит, у них с детства они родились, уже им полоскали мозги о том, что самые большие чудища на белом свете – это евреи, особенно те, которые живут на территории Израиля. И что самое главное, что Аллах хочет, чтобы ты убил хотя бы одного. А если больше убьешь, тебе еще больше этих самых девственниц дадут. То есть они тоже не доверяют. То есть две стороны, которые не доверяют друг другу. И каждая пытается схитрить. Конечно, пытается схитрить. Только не говорите мне, что Нетаньяху и евреи такие прямо вот честные и вот прямые. И вот всегда будем выполнять все, что вы сказали. Да, мы будем выполнять, но у нас два будет в уме. На всякий случай бронепоезд будет стоять на запасном пути. И вот и та, и другая сторона был дефицит доверия. И этот дефицит доверия сейчас и пытаются решить. Что такое? Для чего он нужен, это доверие? Одна сторона говорит, мы говорим, пусть они все разоружатся, а после этого мы уйдем. А они говорят, хрен, они никогда не уйдут. Если мы разоружимся, они нас поработят на всю жизнь, начнут нас сосать кровь и делать мацу. Вот. И, господа, они так считают. А мы говорим, никуда мы не уйдем, пока мы не проверим, что они не разоружатся. И то, что индонезийский подполковник скажет нам, что он прошел и все туннели засыпаны, извините, мы не верим этому индонезийскому подполковнику. Даже если 34 других болгара или кого угодно там окажутся и тоже подтвердят. Мы не верим, мы хотим сами проверять. И вот найдено решение этому. Американцы, которые очень пытались уйти своей живой силой, значит, мы помогаем, мы даем структуру, мы даем направление, мы там, так сказать, гениальный, кстати, ход, совершенно, так сказать, и ход гениальный из Саудовской Аравии, с Турцией, и с этим самым, с Пакистаном, и гениальный ход тут, потрясающая идея, да, но уперлось в то, все, в то, что вы уходить уходите, но вы все равно нужны вам, американцы, вы все равно нужны, потому что никому другому мы не поверим, ни та, ни другая сторона. Нужно такого, которому, а, поверили бы, и, б, чтобы боялись. Боялись, что называется, ослушаться, да. Они не боятся болгарского подполковника. Вот. Теперь, в результате двух часов беседы с Хамасом и, по-моему, 3,5 часа беседы с Нетаньяху, значит, принято решение, что руководить и отвечать, и так сказать, отмечать, что засыпано, что сделано, что отдано, что не отдано, будет команда под командованием американского генерала. И так прямо и записали в решении, что пока это не подписано, но это в решении записано, что мы пришли к выводу и анонсировано. Пришли к выводу, что должна американская, так сказать, группа под командованием американского генерала наблюдать за этим процессом. Это гигантский шаг вперед.
1: Угу. Спасибо, Леон.
2: Я хочу тебя спросить еще вот, что вот часто сегодня в социальных сетях я вижу о том, что, ну, там, с российской стороны, ну, вот, я не помню имя этого журналиста, или он не журналист, блогер, Денис, если мне подскажешь, такой полголовы покрашен в синий цвет, наглый такой, оторванный, и я не помню имени, дело не в нем, кто... Да-да-да, и не в том, что он говорит, а вернее, кто он, а что он говорит. О том, что там Россия процветающая страна, что все там классно, там сервис замечательный, там все просто супер-дупер. И в Америке это полный отстой, там дерьмо, все ужасно, кошмарно. Но есть такой парадокс, что люди хотят жить в Америке и ждут эти американские визы неистово и стоят в очередях годами, а в ту страну, где все так клево, как-то никто не торопится. Леон, что бы ты ответил людям, которые продвигают подобную риторику?
0: Значит, лет 15 тому назад я нахожусь во Вьетнаме. И с дуру начал взбираться на какую-то гору вместе с экскурсией. который был очередной там

0: Будда жил в какой-то пещере, и так сказать, мне сказали, немножко пройти, выяснить немножко, это 500 ступенек. И вот, значит, подходим несколько ступенек, останавливаемся, стоим, дышим, а рядом девушка, которая разговаривает с двумя, девушка, так сказать, массачусетская, такая молоденькая совсем, кто разговаривает с двумя людьми индийского или пакистанского или какого-то такого происхождения и рассказывает им, какая ужасная российская кошмарная страна Америка. Она из Массачусетса, она только что закончила колледж, она вот только что, значит, вот папа с мамой купили путешествие вокруг света, там, того подобное. Я про себя думаю, ничего себе, папа с мамой купили путешествие вокруг света, Америка ужасная страна. Ну, когда мы на очередную площадку забрались, у меня терпение лопнуло, я прямо сзади них, вот, так сказать, и говорю, извини, пожалуйста, я уже выяснил, как ее зовут, Кэролайн. Я говорю, извини, Кэролайн, я слушал все это самое, можно я тебя что-то спрошу, что мне очень интересно. Она акцент мой слышит, поэтому не понимает, что я из Соединенных Штатов. И я говорю, вот ты говоришь, что это ужасная страна Америка, да? Да. Что она российская, да? Да. А, значит, что она там всех бедных, они там, так сказать, богатые эксплуатируют. И, ну, в общем, так сказать, весь этот ужас, который она рассказывала, она мне все время подтверждает. Я говорю, тогда скажи, пожалуйста, а почему миллион человек каждый год пытается незаконно попасть в Америку, пытаясь прорыть какие-то каналы под туннели, под оградой, перелезая через ограду, залезая в трюмы, залезая в контейнеры. Я говорю, почему еще миллион человек каждый год пытается законно попасть в Америку? И почему в большинстве стран, когда у них разрешают иммиграцию, они тут же пытаются мчаться в Америку? Они что, сумасшедшие? Она говорит, я никогда об этом не слышал. Я говорю, ну вот, тогда скажи мне, закончила колледж, да? Да. Я говорю, ну, тут вроде как закончила колледж, вроде у тебя должны быть мозги там какие-то, от минимум чуть-чуть, чтобы закончить колледж. Ну, посмеялись. Народ вокруг уже весь слушает, потому что у меня голос громкий, и тихонечко говорила, а я же, называется, на всю очередь. И я говорю, скажи, пожалуйста, вот, подумав мозгами, которые у тебя вроде должны были развиваться в этом самом, я говорю, почему ты ни разу не проверила на цифрах, а прешь здесь людям какую-то ахинею, которую ты услышала от подружек или из радио, или чего-то еще? Я говорю, тебя зачем учили на, что называется, деньги твоих родителей, чтобы ты просто как кукушка повторял? Я говорю, зачем тебе в колледж было идти? Могла закончить первые 4 класса. И нахрен после этого спокойно повторять вот эту самую чушь. Я говорю, ты в колледж шла, чтобы мужика найти или чтобы работу найти? Она зарделась и говорит, я просто никогда по этому поводу не думала, мне никто не говорил, что надо искать. Ну, я обернулся ко всем, говорю, друзья, я говорю, Америка лучшая на свете страна. И доказательство следующее. Кто из вас, если бы вас пустили, поехал бы сейчас в Америку? Подняли все руки, 100%, которые были со всего мира там стояли, люди, человек 50 или 60, все подняли руки. Ну, я обернулся к ней и говорю, извини, пожалуйста, тебе надо пересматривать свои мнения. Вот вам ответ.
1: Леон, ну ответ более чем. Спасибо большое. И еще один вопрос. Сегодня в новостных лентах прошла информация о том, что Ирландия впервые за 10 лет массово отказывает в визах палестинцам. Ну, слушай, Ирландия годами удерживала статус самой пропалестинской страны в Европе. И так было всегда. Что произошло сейчас и почему вдруг Ирландия стала вести себя по-другому?
0: Вы знаете, я не знаю. Я могу только предполагать, что где-то вот сюда уже они у них, вот палестинцы залезли. Нет, я действительно не знаю.
1: Угу. По поводу Кушнера, который только что был и тут, и там. Вот интересный комментарий о том, что он поужинал в горах Иерусалима и озолотил местных официантов, там расплатился в очень дорогом ресторане, оставил чаевые более 35% от суммы чека, сумма была внушительная. Это позиция богатых наглых американцев демонстрировать свое благополучие?
0: Вы знаете, я в Греции оставлял приблизительно так же, когда сейчас с детьми был.

0: очень маленькие, ну, суммы за там, ну, кроме там ресторанов, которые специально сделаны там для элиты или там для богатых иностранцев, все остальное достаточно. А ребят хорошие, молодые. Ну, конечно, оставляешь. Ну, там, поужинал там на $60 втроем там с вином. Ну, я, дети нет, конечно, да, тому подобное. Ну, я, естественно, оставляю им там не 10, не 5%. Я оставляю процентов 20, 25, 30. Поэтому, не знаю, хорошо обслужили его, кто-то понравился, свои, евреи. Ну, почему нет? То есть найти в этом еще какой-то минус, это же надо придумать. А он слишком много чаевых оставляет. О, какая сволочь!
1: Леон, еще один очень интересный факт. Я увидела его только что, о том, что палестинские студенты из сектора Газа записали видеообращение к Владимиру Путину и к МИДу России о том, что они не могут приехать в Россию учиться. И суть ситуации в том, что они прошли там конкурсный отбор, получили государственные квоты и приглашение от российских университетов. И в списках входят будущие там врачи, инженеры, готовые начать обучение. И главная проблема – это отсутствие транспортного коридора. Ну, то есть они не могут выехать самостоятельно, без каких-то там списков дипломатических. А учебный процесс уже стартует, и, в общем, проблема. Почему, с вашей точки зрения, где демократия, где справедливость, где правильно, они просят организовать их у вас в России исключительно для учебы. Вот, как решить такой вопрос?
0: Ну, и надо просто подписаться, пойти в разведчики, ну, эти самые шпионы, или как это называется, в террористы, их тут же отвезут, найдут транспортное средство. Я когда жил в Советском Союзе, то, во-первых, меня пытались уговорить пойти учиться в Патрисо Лумумбу. Ну, вы понимаете, что это горнило советской, назовем это, разведки, да? Вот, они потом оттуда засылали людей, так сказать. Мне предложили стать международным журналистом. Кстати, евреям в начале 70-х предлагают университет в Москву на международную журналистику. Вот, я еще тогда не понимал, что слишком хорошее нужно всегда проверять. Мне просто повезло, на самом деле. Просто повезло с тем, что меня отозвала в сторону приятельница, которая работала в обкоме комсомола, и прошептала мне в ухо: сделай все возможное, чтобы туда не ехать, я тебе потом объясню. Вот. Значит, я сделал все возможное, перепугавшись, не поняв, так сказать, что это. Так вот, но тем не менее, со структурой я был знаком из-за этого, а потом я бывал на курсах «Выстрел». Это под Москвой, тогда руководил им генерал-полковник Драгунский, и там просто обучались палестинцы, или там их называли тогда по-другому, в том числе и всякие другие арабы, немцы, там, террористы и тому подобное, они обучались, как взрывать, как там захватывать самолеты, как мины подкладывать, как то, как все, то есть много чего другого. Это под Москвой где-то километров 40 было. Я там бывал, мы там кино снимали, и оттуда, значит, у нас были солдаты, которые помогали нам, так сказать, там, изображали, не помню уже, о чем мы там кино снимали. Так вот, как только эти ребята подписываются под тем, что они поедут обратно, значит, и будут работать на советскую разведку, ну и по-другому, естественно, все это рассказывали, то их находят, как их туда привести. Поэтому посоветую им просто, так сказать, ты и кто-то другой, там, да, надо им посоветовать, что-то обратиться не учиться, мол, а учиться с добавкой, так сказать, с умением взрывать самолеты, поезда и тому подобное. И сразу же перевезут.
1: Скажи, Леон, выборы в октябре уже в Соединенных Штатах. Как ты думаешь, американский президент Дональд Трамп решится еще на один срок или вряд ли?
0: Решиться на что? На один срок?
1: Еще на один, да.
0: Нет, конечно. Да нет, ну, о чем вы говорите? Большего Трамп эпатажный, да? Ему это нравится, он такой театральный. Кроме того, он считает, что это способ вести переговоры, ошарашивать и тому подобное, а потом уходить и так сказать, что-то другое делать. Но это он абсолютно вот, ни разу ничего не сделал, что было бы против Конституции. Все время пытается, да, все время пытается. Все время говорит: давайте мы поменяем вот это, давайте сделаем. Но смотрите, он все время пытается это делать конституционным путем.

0: изменить там либо Конституцию, либо какие-то ее положения. Он пока что вот за 6 лет правления он ни разу не сделал ничего, чтобы не соответствовало американской Конституции. Сколько бы там ни было дырок, я бы с удовольствием поменял в ней кое-чего. Но, вернее, вернул бы обратно, чего за время, так сказать, 200 лет поменялось уже. Вернул бы обратно к исходному. Но нет, не пойдет Трамп, конечно, на третий срок. Но он сказал уже, что он будет продвигать Венса.
1: Угу. Он просто официально... А что ты думаешь?
0: На встрече с донорами 4-5 дней тому назад, 5, по-моему, дней тому назад, он сказал, что когда его спросили, не будет ли борьбы внутри вашего коллектива, там, ну, там есть несколько человек, которые теоретически могут претендовать, да, он сказал, что его кандидат – это Венс.
1: Что ты думаешь по поводу Венса?
0: У меня проблемы есть кое-какие с Венсом. То есть он очень хорош с точки зрения убеждения публики, потому что он, у него есть как бы умения или инстинкты, которые ему позволяют разговаривать не только с правыми, но и с центром. И он такой примирительный человек. Но у него есть одно огромное «но», с моей точки зрения. Он не понимает, он внутри него не понимает про экономику. Он иногда делает какие-то замечания, от которых я просто прыгнуть хочу. Да? И это после Трампа, который нутром ее чувствует. А в этом смысле я бы хотел больше Рубио, скажем. Да? Или, может быть, Десантиса. Но Десантис очень плох в выигрывании. Я имею в виду, он в диалогах, в конфронтациях, он не умеет обаяшкой быть, то есть он не сможет обаять и как бы продвинуть идею. Хотя он оказался совершенно гениальным губернатором. Да? Вот. Ну, я думаю, что мы, что называется, стак. То есть мы с этими двумя людьми, Рубио в качестве вице-президента, Венс в качестве президента, я думаю, что это то, что пойдет. Ну, на сегодняшний день все может быть измениться еще за год.
1: Леон, я больше у меня вопросов нет, но есть комментарии по отношению к тебе. Когда я тебя спросила насчет Куштера и этих чаевых, которые он оставил в Иерусалиме, в дорогущем ресторане, ты сказал, даже дети нашли плохое, и это прозвучало очень смешно, и потом ты сказал, что ты делал в Европе. Я вспомнила другую ситуацию. Недавно, будучи в Лос-Анджелесе, когда ты пригласил нас все в гости на ужин, ну, у тебя очень красивый дом, у тебя очаровательная жена, был очень вкусный стол, и пришли люди, которых ты никогда не видел. То есть это какие-то мои родственники, да, которые тоже забежали на огонек. И я не увидела ни капли раздражения, ни на лице, ни у тебя, ни у Гули, а только наоборот. Такое отношение к миру, к людям, и эти чаевые в Европе, и этот теплый открытый дом, это твоя жизненная установка или это она очень избирательная?
0: Я внутри темный и подозрительный, и мстительный, и кошмарный человек, а чтобы скрывать это, приходится вот
1: Спасибо
0: большое за комплименты. Я думаю, что это жизненная позиция, которая вот так сложилась.
1: Спасибо тебе большое, Леон. Спасибо за сегодня, за время, за эфир.
2: Спасибо, Леон, большое, да, всего доброго и до скорых встреч. Спасибо.

Приветствую всех врагов и прочих. Вот. Ну, смотри, давно не было, а говорить не о чем. Все время идет какая-то такая трясина, какое-то болото. Нечего. Вот в чем проблема.

0: Ну, я, да, соглашусь, каких-то действительно, каких-то таких ярких событий, которые бы позволили, ну, скажем так, действительно обсуждать, может быть, в последнее время и нет. Вот. А те события, которые происходят, ну, скажем так, не всегда безопасно не говорить, смотря в каком месте ты находишься, правильно? У нас, кстати, не очень хорошая связь, вот я имею в виду, даже по звуку идут на погрешности. Я так понимаю, что вы сейчас находитесь все-таки не в Соединенных Штатах Америки, правильно?
1: Могу показать, у меня вид из моего окна. Вот Манхэттен.
0: А, из нашего окна площадь Красная видна, ну, слава
1: Да,
0: богу.
1: так что. А что такое? Плохо слышно?
0: Не-не-не, вот сейчас наладилось, вот сейчас как раз нормально. Вот стоило мне об этом сказать, и я думаю, что это самое, все сразу заработало как-то, звук вроде бы появился. Дмитрий, да, я вот соглашусь с вами, но тем не менее, вот все-таки было бы, например, интересно послушать ваше мнение относительно того, о чем сегодня много говорят и пишут, это о вчерашних, скажем так, событиях, связанных с приговором в отношении политика Льва Шлосберга. Это, безусловно, и партия Яблоко, его отстранение и оставление в силе этого решения Верховным судом. Вот как вы прокомментируете это?
1: Так, я не знаю. Шлосбергу объявили срок уже, да?
0: 11 лет и 1 месяц, да.
1: Понятно, за что, просто не понимаю. И непонятно, что они пытались яблоко. Яблоко не является, ну, как сказать, такой уж оппозиционной партией, которая стоила бы бояться. Вообще все непонятно. Поэтому даже говорить, и Шлосберг, он, как тебе сказать, сумасшедший. Знаешь, типа пальма. Нет. Непонятно.
0: Все-таки есть у нас брак по звуку, Дмитрий. Давайте попробуем, может быть, еще раз зайти и выйти из
1: Нет,
0: эфира.
1: давай
0: Может быть.
1: попробуем по-другому. Вот если я вот так поставлю.
0: Вот так вот вроде получше, да. Вот так
1: Вот.
0: вот получше.
1: Так, просто повыше надо тогда поставить телефон. А вот на что его? Так,
0: Да,
1: нормально
0: вот так
1: меня
0: вот,
1: видно теперь?
0: вот так вот получше слышно, конечно, да.
1: Ну, хорошо.
0: Да, вот тогда давайте вот с Льва Шлосберга, то есть вам непонятно, собственно
1: Ну,
0: говоря, за
1: я не
0: что.
1: могу, понимаешь, я не могу, то есть сказать, я бы мог объяснить, если бы я с юристами, ну, я знал, что будет этот вопрос, я звонил в Москву, пытался с юристами говорить, никто ничего. Объяснений нет.
0: А, и по поводу яблока, вот как вы считаете, кто-то считает о том, что Кремль боится, кто-то считает по-другому, вот
1: Нет,
0: как вы думаете?
1: я говорю, что я не понимаю, я не верю, что Кремль боялся яблока. Ну, просто это исключено. Я вижу, как яблоко в последнее время, когда там еще был Явлинский, да, это, ну, была фигура. Сейчас вообще, вот спросите любого, кто руководит яблоком, вам никто не скажет.
0: Да, но там же накануне, помните, скандал какой был с этим? Я тоже, кстати говоря, Яковлев, по-моему, фамилия, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Друзья, поправьте, там в чате лидер нынешнего
1: Я
0: лидера
1: помню
0: Яблок.
1: этого человека, он часто выступает, кстати, на российские основные каналы его приглашают там для дискуссий и все, но чтобы они были... То есть, честно скажу, партия бесхребетная. И почему их не допустили, ума не приложу.
0: А, ну вот опять-таки сегодняшнее заявление Эллы Панфиловой, если вы слышали о ее предложении не допускать до выборов тех, кто покинул Россию и предал ее. То есть вот здесь, ну, во-первых, понятие
1: Ну,
0: предал.
1: ты
0: Вот это.
1: знаешь, я очень удивлен этому заявлению, потому что Элла Памфилова, кстати, когда ее пригласили.

0: Путин на эту позицию, до нее был Вишняков такой, который все понимали, что это полная креатура Кремля и так далее. Вот. А вот Элла Памфилова считала, что она такая, как бы, ее уважали. Даже демократы и оппозиция, как бы. Ну, и вот ее заявление просто меня шокирует, потому что, ну, как сказать, в наш 21 век, когда люди могут жить где хотят, сколько хотят и как хотят, и Россия до сих пор открытая страна, кстати, оттуда можно уехать и можно вернуться пока. И вот вдруг такое заявление. Глупость.
1: Вопрос из нашего чата как раз в тему, ну, скажем так, разговоров последних дней, связанных с выборами. Каникулы перед выборами. Ваши прогнозы на результаты в России, Израиле, Соединенных Штатах. Я бы еще добавил, если возможно, чуть-чуть развернуть результаты. Может быть, в России это, наверное, понятно.
0: Ну, в России я дам 100%.
1: Да, тут, в общем-то, наверное, действительно. Вот.
0: А в Израиле не могу дать, потому что в Израиле там драчка идет серьезная. Могу только сказать, если Израиль хочет, чтобы у них все сложилось нормально, чтобы, в принципе, был лидер, который знает, что делать, и повел страну в правильном направлении, надо голосовать за наш дом Израиль, надо голосовать за Либермана. Потому что иначе будет паршиво. Если останется Нетаньяху, ребята, для Нетаньяху сейчас важна его ситуация в суде. Ему абсолютно становится наплевать на страну. И вообще семья Нетаньяху сказала, это есть подтверждение, то есть это не является секретом, что если мы не у власти, то зачем то плевать на страну. Вот. Из нынешних лидеров, которые могли бы повести страну в правильном направлении, я верю только в Либермана. Я лично буду в Израиле в это время и буду голосовать за Либермана.
1: Ну вот, кстати говоря, по поводу выборов в Израиле, мы много говорим, естественно, о Израиле, о ситуации на Ближнем Востоке, но практически никогда не касаемся темы выборов, потому что нам об этом не рассказывают наши собеседники. Они все как один, мы не комментируем внутреннюю политику, только внешнюю.
0: Нет, я я теперь могу комментировать внутреннюю политику, потому что я израильтянин.
1: Вот
0: раньше,
1: кроме вас.
0: Когда
1: вот
0: я не был израильтянином, я говорил, что, вы знаете, диаспора не должна. Я теперь израильтянин, у меня есть в Израиле жилье, я там провожу время. И я участвую теперь в внутренней политике Израиля и могу теперь сказать, что, конечно, я очень...
1: Дмитрий, я прошу прощения, у нас просто появился телефонный звонок. Давайте мы вот этот вот вопрос обязательно отложим, и о нем обязательно поговорим. Но вот у нас Алан рвется в бой, давайте послушаем. Доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, всем доброе утро. Дмитрий, привет. Я вот ждал, вам хотел этот вопрос задать. А вот недавно три страны, Турция, Саудиты и Пакистан, они организовали такой оборонный пакт, что если на одну страну нападают, то две другие вписываются. И, Дмитрий, вот как по вашему мнению, это начало нового блока НАТО, только уже мусульманского, потому что и другие страны мусульманские туда подтянутся, мне так кажется.
0: Спасибо. Ну, насчет блока НАТО это и там другие подтянутся, не подтянутся. Это, ну, вопрос интересный на самом деле. Почему? Потому что и он для меня очень неприятный. Не вопрос, а неприятная ситуация, почему это случилось. Это говорит о том, что на Ближнем Востоке перестали доверять Соединенным Штатам, перестали верить в нас. И в Турции самая сильная армия, если брать армии НАТО. Вот. Если бы не Израиль, то я бы сказал, самая сильная армия на Ближнем Востоке.

0: Пакистан – ядерная держава. Саудиты, Турция и Пакистан – это сунниты. И вот теперь как бы Саудовская Аравия ищет защиту, вот ядерный зонтик в Пакистане у братьев своих, как бы, суннитов. И это очень нехорошо.
1: Дмитрий, возвращаясь к теме израильских выборов, вот как я уже сказал, мы много об этом говорим, но много говорим об Израиле, но практически ничего не знаем о выборах. Вот вчера я краем глаза увидел заявление как раз-таки Авигдора Либермана о том, что он отказывается идти в правительство меньшинства. Вот что это означает?
0: Ну, смотри, когда правительство меньшинства, это когда слепленная вот такая коалиция, непонятно с кого.
1: Ну, у нас здесь такое было, да.
0: Вот, да, и тогда все висит на волоске. Люди, у которых пару мандатов, могут тобой крутить. И, конечно, понимаешь, вообще очень обидно, что правые силы Израиля никак не объединятся. Никак не объединятся. Потому что, смотри, у Нетаньяху всегда есть большая группа людей. Вот как, понимаешь, вот я приведу такой пример для русскоязычных, понятно. Если завтра или вчера будет доказано, что Нетаньяху изнасиловал пионерку на Красной площади, эта группа все равно за ним пойдет. Вот такая группа. Вот. А дальше Либерман, ну, явно правый политик, хотя его там обвиняют черти в чем, вот там якобы он с арабами что-то имел. А я бы попросил проанализировать людей, что Либерман, будучи в правительстве, сделал на всех там 5 или 6 министерствах. И вы увидите, что у него не было ни одного прокола. Ни одного. А он был министром ключевых министерств. Финансы, оборона, иностранные дела, инфраструктура. И еще был других министерств. То есть и везде он был очень успешным министром. Дальше Беннет. Ну, я очень разочарован в Беннете. Беннет как флюгер. Туда-сюда. Не знает, что делать. Вот, как будто бы правый политик, но какой-то немножко с гнильцой. Вот. И поэтому, конечно, Либерман в сложной позиции, потому что мне трудно представить, хотя это возможно, было бы очень неплохо, я был бы рад этому, если бы они с Нетаньяху пожали руки друг другу и все-таки выиграли бы выборы. Но Нетаньяху, видите, он всех обманул. В свое время он пошел там с Гансом 50-50 через 2 года. Через 2 года развалил правительство. В этом плане, помните, когда был Беннет и этот, господи, журналист. Они поменялись местами и без проблем в свое время это делали Шамир и Перес, а Нетаньяху ни слова не сдержал. Я вообще не могу вспомнить хоть раз, когда бы Нетаньяху сдержал слово. Никогда. Вот. Поэтому сложная ситуация. И сейчас, а в Израиле действительно выборы непредсказуемы. Нельзя сказать, вот, что будет.
1: А вообще, даже Дмитрий, между кем и кем там драчка-то идет? А вообще вот между кем и кем, кто основные игроки, вот кто сегодня имеет наибольшие шансы, скажем так?
0: А вот я вспомнил, Лапид я имел в виду. Ну смотри, будут бороться Нетаньяху, Лапид, Беннет. Ну Беннет и Лапид объединились, там, значит, Нетаньяху, Беннет, Авигдор Либерман. Ну и Айзенкот что-то там пытается.

0: нравится. Вот. Но я вообще бы, вот, генералов нельзя пускать во власть. Вот просто их нельзя пускать во власть.
1: А вот как вы считаете, вот является ли преимуществом Нетаньяху его, ну, скажем так, дружба, ну или очень хорошие отношения с американским президентом? И, собственно, вот опять-таки, не знаю, можно ли это назвать удачными военными операциями, а то, что происходило и в Газе, и вот в Иране, насколько люди этим довольны сегодня? Ну, я имею в виду израильтяне, естественно.
0: Я считаю, что это большое заблуждение, что есть дружба между Нетаньяху и Трампом. Я думаю, что Нетаньяху раздражает Трампа. Но, видите, когда я в свое время уважал Нетаньяху, когда он 8 лет простоял против Обамы, это было непросто. А здесь Нетаньяху считает, что он полностью зависит от Трампа и чего изволите, себя вот так вот ведет. Вот именно так вот ведет. И то, что тут встречался зять Кушнер, зять Трампа с Газой, ну это вообще это отдельный разговор, внешняя политика Трампа, к сожалению. Вот. И понимаете, Газу давно надо было очистить. Но здесь, увы, я должен сказать, Америка не дает. То есть многие считают, что Америка безоговорочно поддерживает Израиль, но, увы, это не так.
1: Если перейти к американским выборам, выборам в Соединенные Штаты, не за горами, соответственно, уже выборы в Конгресс, а вот сегодня перед вами, наверное, застали, там, может быть, часть разговора с Алеоном Вайнштейном. Вот буквально сегодня, по-моему, дали новый рейтинг поддержки Дональда Трампа, компания Ipsos и Reuters. Но если Reuters может быть не очень уважаема, да, то Ipsos, в общем-то, такая специализирующаяся на такого рода подсчетах компания. И вот 33% уровень поддержки, самый низкий за 2 года правления Дональда Трампа, связывают это, естественно, с то, о чем вы сказали, это война с Ираном, ну и бензин, стоимость бензина.
0: Но,
1: Вот.
0: смотрите, честно говоря, я не слышал, что Леон говорил по этому поводу, я в самом конце подключился, но Леон лучше разбирается внутри американской политики, чем я, безусловно. Вот. Но то, что я понимаю, конечно, ну, во-первых, если вы проанализируете выборы после президентских выборов в Конгресс, чаще выигравшая партия выборы в президенты проигрывает Конгресс. Ну, это абсолютно, это статистика. Я думаю, что это все знают. Но то, что такой низкий рейтинг, понятно, Трамп, конечно, увяз в Иране. И непонятно, понимаете, анализировать то, что говорит Трамп, невозможно. И я это говорил у нас неоднократно, что надо смотреть, что он делает, а не что он говорит. Ну и в последнее время мне лично непонятно, что он делает. И, конечно, из-за Ирана, а как результат из-за цен и инфляции, конечно, рейтинг низкий. Я очень надеюсь, что в его штабе сейчас что-то будут предпринимать. Ну вот если бы меня туда позвали и спросили, Дима, что делать? Я бы не пошел.
1: А вот Леон уверен, что тех 3 месяцев, которые остались, их в общем, в целом вполне хватит, чтобы, ну, скажем так, грубо говоря, вырулить, я имею в виду, из той ситуации, в которой сегодня оказался и Дональд Трамп, ну и самое главное, естественно, республиканская партия. Как вы считаете, насколько этого времени достаточно?
0: Смотрите, я хотел бы, чтобы Леон был прав. Хотел бы. Я тут полностью, я говорил, он лучше разбирается в политике, он знает лучше на политике Соединенных Штатов, я имею в виду. Он, ну, более вовлечен в это, чем я. Вот. Но у меня очень большая тревога.
1: А вот, Дмитрий, вот эти разговоры, которые сегодня опять-таки тоже связывают с Дональдом Трампом, это

0: во-первых, и его обогащение, причем там цифры разные называются, от 1 миллиарда до 2 миллиардов долларов за его вторую каденцию имеется в виду, то есть практически за полтора года заработала его семья, плюс вот эта история с FIFA, да, где, я не помню, то ли там зять или член семьи Кушнера, да, вместе с Инфантино там хотели дербанить чемпионат мира, ну и так далее, и так далее. Вот это сказывается как-то, на ваш взгляд, на этом самом рейтинге? Или американцам действительно гораздо важнее цены на бензин?
1: Нет, американцам важнее собственный кошелек, чем чужой кошелек.
0: Ну, да.
1: Это русский подход. А, они там, сейчас мы... Вот, что у нас, это уже не столь... Нет, американцам важно их кошелек, важны налоги, что платят американцы. Я, смотрите, ну, ведь семья Кушнера, семья Трампа, и в том числе семья Кушнера, были богаты до того, как был президент,
0: да,
1: Трамп.
0: Конечно.
1: И, понимаете, я не знаю, вот, начиная, я вспомню, как даже Рейган не был богатым человеком, и Никсон не был богатым человеком. Ну вот по Никсону я не помню, а по Рейгану я помню, что он, его лекции такие большие, то есть его лекции там стали очень дорогие, и прямо он стал богатым после того, как стал президентом. И то же самое можно сказать о любом президенте после Рейгана, это то, что я помню, и я могу доказать. Про Трампа я так не могу сказать. Он был богат до того, будет богат после того. И ему от президентской щипать там какие-то... Человек в миллиардах. Сегодня столько-то миллиардов, завтра столько-то меньше, потому что там биржа упала или поднялась. Поэтому я не думаю, он будет щипать там. Для нас с вами, конечно, звучит, но мелкие миллионы. Не будет.
0: Ну да. Хороший вопрос, буквально, что называется, лобовой. Разочаровались ли вы в Трампе и кого бы хотели видеть следующим президентом США?
1: Знаете, меня в последнее время Трамп, безусловно, раздражает. Но раздражает в основном своей болтовнёй. Но другого я не вижу. Меня очень волнует. Он, другое дело, что больше это его последний срок, безусловно. Вот. А вот кого бы я хотел видеть? Я бы хотел бы видеть ДеСантиса, губернатора Флориды. Ой, но, видите ли, к сожалению, побеждают популисты. Вот в чем проблема. Всегда побеждают популисты. Вот. Каждой бабе по мужику, мужики по бутылке водки. Народу понятно, и за него голосуют.
0: Угу. А вот опять-таки Дональд Трамп, вы сказали о том, что внутреннюю политику лучше знает, допустим, ну, условно говоря, Леон Вайнштейн, потому что, наверное, больше там живет и больше интересуется.
1: Он лучше знает, чем я, это точно.
0: Да, нет, я, да.
1: Я не знаю.
0: Вот внешняя политика Дональда Трампа. Вы сказали, что все-таки то, что вот увяз в Иране, вообще вот война с Ираном,
1: вообще,
0: как вы считаете,
1: говоря,
0: это ошибка или нет?
1: Внешняя политика не нравится.
0: Угу.
1: Потому что он принес вот это понятие сделка в политику из бизнеса. В политике должны быть договора, в политике должны быть... И вообще дипломаты должны заниматься внешней политикой, а не друзья и зятья. Я понимаю, что он им доверяет, но, понимаете, они же бизнесмены. Ну, бизнесмены – это вот торгаши. Что бы вы мне ни говорили, бизнесмены – торгаши. Они твоя, моя, туда, сюда, сюда, здесь скинем, здесь добавим. Вот я не верю, что торгаши могут заниматься серьезной дипломатией. Это серьезная дипломатия – серьезное ремесло. Этому надо учиться отдельно.
0: Угу. А вот какие главные все-таки ошибки Дональда Трампа во внешней политике? Вот война с Ираном, как вы считаете, это ошибка? Или это просто, это уже просто, ну, запустило вот эту ситуацию? Но первоначально то, что нужно было начинать, это правильно.
1: Я начал войну с Ираном, Я подробно объясню.

0: переговоры, понимаете? Это...
1: Телефонный разговор прервал нашу беседу с нашим собеседником Дмитрием Щигликом, сооснователем, совладельцем нашего проекта «Радио Вера». Я думаю, сейчас Дмитрий вернется к нам буквально совсем скоро. Много, я смотрю, вопросов Дмитрию. Постараемся эти вопросы озвучить в нашем эфире, ну или скомпоновать их таким образом, чтобы эти вопросы, скажем так, не расплывались, да, не возвращались мы от одной к теме к другой. Вот. Так что сейчас мы как раз беседуем на тему внешней политики Соединенных Штатов, какие ошибки или промахи, на взгляд Дмитрия Щиглика, совершил Дональд Трамп, ну или команда Дональда Трампа, администрация Белого дома и так далее, и так далее. Возвращается к нам доктор Дмитрий Щиглик, так что продолжаем наше общение. Дмитрий, вот мы прервались как раз на внешней политике и относительно ошибок. Вот разобрали мы войну с Ираном. А вот взаимоотношения с Украиной и Россией, как вы считаете, последнее особенно время Дональд Трамп разобрался он в этих вопросах или все-таки нет, или по-прежнему наблюдает?
0: Здесь Дональд Трамп не справился. Потому что он пообещал, они там договорились, он сказал, все, дил, как он говорит. И это оказался не дил. Он не смог справиться с Украиной. Вот. И теперь, конечно, к нему большое недоверие в России, я думаю. Ну что, с вами договариваться, когда вы говорите и ничего не можете. Вот. И это, в этом есть большая проблема. Вот. И вообще, вот это, я ее все-таки называю операция, там, а не войной со стороны России, полная война со стороны Украины, потому что пока в России строятся

0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Детские сады, школы, и выполняется социалка, это все-таки операция. Вот если Россия перейдет на полные военные рейсы, тогда уже это будет война, но мало уже никому не покажется.
2: Угу. Александр Герцен, Саша к нам присоединяется. Саша, ты в эфире. Еще раз привет.
3: Ладно, привет. Я не знаю, появился ли Дима, вернулся.
2: Да-да-да, ты с нами, это... да, конечно.
3: Дима, привет.
1: Привет, Саша.
3: Ну, во-первых, спрашиваешь, у меня в рождении, тебя еще не поздравляли. Всего самого лучшего, до 120, и пусть все будет замечательно.
1: Спасибо.
3: Ну, вот хочу тебя спросить, я задавала этот вопрос Леону, не очень поняла Леону ответ. Ирландия впервые за 10 лет массово отказывает в визах палестинцам, а Ирландия поддерживала статус самой пропалестинской страны Европы. Чего вдруг?
1: Ну, я не знаю, что ли он сказал на эту тему, но у меня есть точный ответ.
3: Угу.
1: Наелись.
3: Скажи.
1: Во! Как говорил у меня в армии майор Юденко, фатить.
3: Еще один момент. То есть ты считаешь, что это причина, что наелись и больше не хотят?
1: Что еще? Но они напускали палестинцев, те... Ведь чем вообще вот восточные народы, они не принимают ту культуру, которая приходит, навязывают агрессивно свою. Вот.
3: Угу. Дима, кто запустил мигрантов в Испанию и зачем?
1: Ну, ребята, это ошибка. В Испанию никакие мигранты не... Я был в это время, кстати, в Испании.

0: И вот это я,
1: поэтому я
0: опять был восхищен медиа, международной медиа, американской, европейской. Все подали так, как будто бы приплыли эти, из Марокко и вторглись в Испанию. А это не так. Это город, который принадлежит Испании в Марокко. И они ворвались вот в этот город. А у меня вопрос к Испании, которая так сильно осуждает Израиль с Газой. А что вы там делаете в Марокко, господа испанцы? Поэтому меня вообще это не волнует. Правильно сделали, ворвались, это их земля.
1: Теперь еще один такой момент. Сегодня на новостной ленте офицеры из Уганды и Бурунди прибыли в Израиль, чтобы подготовить там, чтобы участвовать. Я не очень... Вот офицеры из Уганды и Бурунди уже прибыли на службу в Газу. Дима, что это за проект?
0: Я думаю, что... Вообще, я сегодня уже... Денис меня по Газе спрашивал, я ушел от этого, потому что вообще... Это вот то, что американцы творят, мешают жить и работать по-ленински, понимаешь, в Газе. Вот. Понимаете, это начинают надергивать с разных стран, Бурундия, Шмурундия, там болгары, там, ну, в общем-то, непонятно, из каких стран сейчас наберут солдат, которые будут бояться высунуть нос. Вот. Поэтому, правда, насколько я понимаю, там то, что договорились с газовчанами, что контролировать это будут американцы. Но вообще-то контролировать это должны израильтяне. Они воюют там.
1: Да, ну смотри, как то, что я вижу, что пишут о том, что Израиль не согласен вводить Цахал до полного разрушения Хамас, а Хамас не отдает оружие под контролем Израиля.
0: Отдаст.
1: И это причина.
0: Отдаст. Знаете, я вам расскажу анекдот советский. Когда Брежнев умирает и говорит Андропову: Юрий Владимирович, боюсь, народ за тобой не пойдет. Говорит, пойдет, Леонид Ильич, не переживай. А не пойдет за мной, пойдет за тобой. Так что, понимаешь, отдадут они это оружие, никуда не денутся. Вот там им мешать нам не надо.
1: Простите, у Шилика по поводу того, что если Нетаньяху не останется премьер-министром Израиля, сбежит ли он в Америку и как
0: никуда
1: Горбачев
0: когда-то
1: сбежал?
0: Бред, не задавайте мне, никуда я сбегать не буду. Вот. Кто бы в Израиле не пришел, это все-таки будет произраильский премьер-министр. Я же не говорю, что Нетаньяху не произраильский премьер-министр. Нетаньяху просто изжил себя.
1: Нет, имеется в виду, тут приводится пример, что Михаил Сергеевич Горбачев сбежал из России, когда перестал быть президентом.
0: Никуда он не сбежал. Михаил Сергеевич Горбачев до смерти жил в Москве, я бывал у него дома, так что не морочьте голову.
1: По поводу
0: бред
1: Фаучи,
0: какой-то несут, и мы должны на него отвечать.
1: По поводу Фаучи, насколько сегодня
0: надо
1: показательно...
0: Его... Вот я никому не желаю в тюрьме, но Фаучи должен быть осужден, по крайней мере, у столба позора. Подонок, который вообще поставил раком весь мир.
1: Ну, есть шанс за то, что он ответит за это или нет?
0: Да, вряд ли. Но надо было бы.
1: Когда проходила пандемия и когда все это происходило, ты тоже так считал или ты считаешь так сегодня?
0: Абсолютно так считал. Потому что нельзя было маски носить, нельзя было делать, нельзя было людей запирать в квартирах. Я об этом говорил у нас на радио. Приводил пример, где Малышева, Елена Малышева, об этом говорила на русском телевидении на Первом канале. Что это безобразие. И вот посмотрите, три страны, которые этого не сделали, кстати, Белоруссия, Швеция и Южная Америка, у них лучше всего было, в хорошем смысле, была самая меньшая смертность, и у них быстро произошла иммунизация населения, и все было нормально.
1: Спросите, у Дмитрия тогда, как у нас его было отношение?

0: отношение к инъекциям и насколько это повлияло на здоровье людей?
1: Я не делал в Америке, прививку, потому что вакцина была несовершенна. Нельзя сделать вакцину за пару месяцев. Это был бизнес. И за него все должны ответить.
0: Угу. Странный вопрос вы задаете. Я спрошу Димы, но где родина Щеглика? Это Украина или Израиль, или Советский Союз, или Америка?
1: Нет. Родина... Родился я на Украине. Жил я половину своей жизни на Украине, половину в России, в Советском Союзе. Вот. Я уже говорил, что я еврей, русскоязычный еврей украинского происхождения, гражданин США, ну а теперь гражданин Израиля. Конечно, меня больше всего волнует Израиль, но меня очень волнует и Украина, и Россия. И про Америку я не говорю, я люблю Америку, она мне дала шанс. Я, то есть, Америка — это вообще страна возможностей, вот, до сих пор. Вот. А вот Россия и Украина меня очень волнуют. Я бы хотел, чтобы эта война быстрее закончилась, потому что многие там на меня за это обижаются, но я считаю, это один народ, и это гражданская война.
0: Пятый год идет эта война. С той точки зрения, она будет идти еще 10 лет, 20 или всегда?
1: Ну, понимаешь, война должна заканчиваться тогда, когда кто-то объявляет капитуляцию. А тут никто не объявляет. Тут невозможно ничего предсказать.
0: Ну, вопрос в том, что кто объявит капитуляцию, как ты думаешь?
1: Ну, я не верю, что Украина может победить Россию. А будет ли Россия побеждать Украину до конца, это я не знаю. Это зависит от каких-то внутренних ситуаций в России. Потому что, видишь, Россия категорически пока отказывается называть это войной. Россия продолжает там выполнять социалку, не переводит полностью все на военные рельсы. Посмотрим, что будет после выборов в сентябре.
0: Уничтожить и победить — это одно и то же?
1: Нет. Вы знаете, Наполеон почти уничтожил везде в России все, где он прошел. Выиграл все сражения. А войну выиграла Россия.
0: Тогда, Дима, ну, я не буду тебя спрашивать в данной ситуации, уничтожить или победить, но то, что ты сейчас сказал, что будет являться победой и для какой страны?
1: Ну, я говорил у нас на радио неоднократно, для Украины победа — возвращение к границам 91-го года. А для России... Я не знаю, что Россия поставила перед собой целью, но Россия же объявила, что она освобождает полностью Донецк, а теперь Донбасс, а теперь еще дополнительных этих два региона. И денацификация, разоружение. Вот что. И что Украина становится нейтральной страной. Вот что такое победа для России.
0: По поводу, Дима, ситуации в Израиле и то, что спросить у Дмитрия, Иран не трогает Израиль, не трогает, потому что боится, или
1: не трогает? Конечно, потому что по-серьезному получится по зубам.
0: Ну, спасибо большое. У меня тут еще есть пару вопросов, но это уже не очень вежливо, я задавать не буду.
1: Задавай.
0: Ну, хорошо. Ну, Дмитрий, смотрю вас сейчас и слушаю, никогда не видела вас таким объективным, что на вас хорошо влияет жизнь в Америке, вы ведь показали из окна.
1: Я в Америке нахожусь одну неделю, друзья мои. Я в Америке нахожусь одну неделю. Это первое. Второе, я всегда объективен. Всегда. Просто не всегда меня понимают, я сожалею. Буду изучать лучше русский язык. Все-таки это не мой первый язык.
0: А вот это, кстати, спросили. Говоришь ли ты по-украински? Если ты сейчас, допустим, мог бы говорить, как реагируют на это твои друзья в России, если они у тебя...
1: Я выключу. можу спілкуватись на українській мові без.

0: забруження російськими словами. І мої друзі в Росії це дуже з задоволенням це чують, тому що особливо, коли ми співаємо українські пісні.
1: А це не запрещено сьогодні в Росії?
0: А?
1: А это не запрещено сегодня в России?
0: Нет, я... Слушайте, я, давайте сделаем как-нибудь... Я приеду в Москву, мы сделаем передачу из украинского ресторана. В Москве порядка 30 украинских ресторанов. Корчма, называй, там поют
1: украинские. А корчма осталось еще, да?
0: Да, да, конечно. Вокруг меня только 5 корчма. 5 штук. Я, пожалуйста, оттуда сделаем, и я вам дам послушать украинские песни.
2: А ты, Дима, специально поселился между украинскими ресторанами?
0: Нет, просто они везде. Вы не поверите, они везде.
2: Сейчас спрошу. Вы сказали, Дмитрий, что Израиль, иранцы боятся бить по Израилю, потому что могут получить по зубам. А разве Израиль не боится Иран?
0: Израиль concern, как правильно сказать, озабочен Ираном и его ядерной программой. Но Израилю бояться нечего и некого. Израиль знает, что или он побеждает в войне, или его не будет. Поэтому родина или смерть. У нас другого не дано.
2: Спросите у Дмитрия. Израильский журналист Зейв Кам раскритиковал взятие еврея Трампа Кушнера, который прибыл в Египет перед визитом в Израиль, чтобы встретиться с Хамасом. Встреча Кушнера с Хамасом – это позор, который никогда не смоется. А когда вы спросили об этом у Леона, Леон сказал, что нельзя договориться с людьми, не встречаясь. Вы тоже такого мнения?
0: Я свою точку зрения уже здесь высказал. Это видно, человек поздно подключился. Я вообще против, чтобы американцы вмешивались в ситуацию в Газе. Тогда все будет быстро решено. И тут дело не взятие Кушнера. Кушнеру поручили, он это делает.
2: Вы сегодня очень объективно и честно сказали по поводу Льва Шлосберга, которому дали 11 лет и 1 месяц колонии за посты в социальных сетях. Дмитрий, к чему ведет такая политика в стране?
0: Ну, смотрите, страна, хоть это и операция, но воюет, поэтому к чему она ведет, я не знаю, но меня это настораживает. Я все-таки надеюсь, может быть, Кассационный суд или Верховный суд все-таки примут правильное какое-то решение. Я не могу понять, за что отправили человека. Хотя есть другие примеры, как гражданку США отправили. Ну, в общем, эта ситуация мне непонятна. Не готов ее комментировать.
2: Президент Трамп сегодня принял в Белом доме спасателя, мальчика, который вытащил из океана ребенка. И такие встречи Трамп устраивает периодически, принимая у себя простых рядовых американцев. Это его реальное отношение к людям или это демонстрация его особенностей? Ну,
0: честно говоря, учитывая, что я с Трампом не сильно знаком, я не знаю его, но то, что президент это делает во всем мире, президенты как бы приглашают героев, там, чемпионов и так далее, это нормально. А его внутренняя реакция на это мне неизвестна. Он со мной... Хотя я могу показать, он мне много пишет писем, вот, лично мне, лично от себя. Я на них не отвечаю, он злится. Вот, но вот мне, со мной он не делится.
2: Дима, вопрос, который я тебе сейчас задам, ни в коем случае не является провокационным. Я задавала его Леону. Вот как бы два момента, с чем я столкнулась в социальных сетях недавно. Это, ну вот есть люди, которые говорят, я даже столкнулась с одной женщиной, которая пишет о том, что Израиль это не еврейское государство, что она там живет, будучи не еврейкой, и вообще она как бы, она израильтянка, это красиво, евреи это фу. Это антисемитизм?
0: Это, как тебе сказать, это очень или низкое IQ, или она просто врожденная идиотка. Вот и все. И не надо даже анализировать заявления дебилов. Понимаешь, ну как женщина, которая живет в Израиле и нравится Израиль. Израиль официально объявляет, что оно что государство еврейское. Ну, ты

0: сука, себе позволяешь?
1: Ну вот я даже позволила себе впервые, кстати, Дима в Фейсбуке, начать полемику, на что мне она написала, что Израиль еврейское государство, но не сугубо еврейское государство, потому что тут более 25% других этнических групп, и евреев не люблю, Израиль люблю. Вот как? Можно любить Израиль, не любить евреев. Как?
0: Так жалко, я не могу сказать все, что я думаю по этому поводу. У меня есть что сказать этой дуре. Дело в том, что там много неевреев, это благодаря терпимости евреев. Вы найдите, там в основном арабы неевреи. Вы пойдите в арабских странах, найдите сегодня евреев. Вот. А евреи терпят. Вот. И я знаком со многими израильтянами, арабами. Если бы не было внешнего влияния на них, не трогали бы из них, вообще нормально бы сожительствовали бы. Вот. Но такие, как эта сука, не дают возможности.
1: И очень доходчиво, Дим. И еще один вопрос. Вот то, что я тебе сказала, это ни в коем случае не провокация. Я Леонова это спрашивала сейчас. Попасть в Штаты очень тяжело. Сегодня я проверяла вчера очередь на получение
0: грин-карты. Я как раз подключился на этом вопросе. Угу. Вот, могу тебе сказать следующее. Вот, конечно, очень многие хотят попасть в Соединенные Штаты, потому что здесь все-таки богатая страна, бездельникам дают пособия и так далее. Но в чем Леон был неправ, что прямо 100% побегут в Соединенные Штаты. Я провожу в России достаточно времени много. Очень многие не готовы ехать сегодня в Соединенные Штаты, их даже если их позовут.
1: А зовут, Дима?
0: Смотри, мозги всегда отбирают. Значит, Соединенные Штаты, кстати, никого не зовет специально. Просто Соединенные Штаты объявляют конкурсы для особо одаренных и отбирают их. А так, чтобы сказать, вот вы приезжайте, нет, такого нет.
1: Тогда у меня один вопрос. Люди, которые, ну, не сегодняшняя миграция, ну, миграции сегодня в Америку нет, потому что Америка ведет другую политику сегодня.
0: Во-первых, есть эмиграция в Соединенные Штаты, даже из России. Я знаю людей, которые получили рабочие визы в Америку из России. То есть эта эмиграция есть, грин-карты получают. В последнее время намного меньше, но есть это. Этот ручеечек течет.
1: Да, но мой вопрос вот какой. Такие люди, как Сергей Брин, Кум, я имею в виду создатель WhatsApp, Гугла, Дуров, Телеграма, они живут сегодня, ну, в основном в Соединенных Штатах. Но они стали тем, кем стали в Соединенных Штатах. То есть это утечка мозгов из бывшего Советского Союза или нет?
0: Да, да, это проблема для России. Это утечка мозгов, конечно.
1: Как ты думаешь, если бы эти все гениальные люди остались бы жить на территории Советского Союза, они бы стали тем, кем стали, или нет?
0: Скорее всего, смотри, я не знаю, с помощью кого... То есть, что касается вот этого Гугла, вот этих цифровых всех медиа и так далее... Все-таки мне трудно поверить, что там Брин, как это любят рассказывать, в гараже там что-то сделали и так разбогатели. Потому что вся эта ситуация под контролем спецслужб. И, конечно, они сотрудничают со спецслужбами, и им помогали наверняка. Но это моя точка зрения. Если понадобится, они пойдут в суд, докажем. Вот. Все они... под спецслужбами.
1: Спросите у Дмитрия. Многие граждане стран бывшего Советского Союза тоже очень хотят жить в России. Правильно ли это? Я не знаю, что это за вопрос.
0: Нет, действительно, со Средней Азии многие приезжают на работу в России. Очень многие, в основном, это бывшие союзные республики, граждане пытаются получить гражданство России. Ну, смотрите, это дело каждого. Я даже не вижу

0: смысла обсуждать это. Вот, потому что мы уже много лет живущие в открытом обществе по-другому себе не представляем.
1: Мы вчера хотели пригласить военного корреспондента из Израиля Григория Тамара, но он не смог к нам подключиться, но, готовясь к беседе с ним, я прочла у него такую фразу, что любить можно детей, женщин, стариков, друзей, но нельзя любить политиков. Те, кто любит политиков, это извращение и идиотизм. Ты согласен с этим?
0: Ну, почему? Я женщина может влюбиться в мужчину, который политик. А мужчина может влюбиться в женщину, которая тоже политик. А любить политиков?
1: Какого? Ну, то есть ты с этим согласен. Вот да. Еще, мы живем в...
0: Их надо направлять на путь истинный. Они же все пытаются свернуть куда-то, наобещают черти чего, а потом исчезают.
1: Дима, все политики так ведут себя?
0: Большинство.
1: Есть исключения?
0: Да, Либерман исключение. Трамп всегда все, что обещает, пытается делать. И Либерман пытается делать все, что обещает.
1: Шансы, я не знаю, спрашивал ли у тебя Денис, есть ли шансы у Либермана и насколько они велики стать премьер-министром?
0: Мы не будем гадать на кофейной гуще, но мы будем делать все, чтобы Либерман стал премьер-министром.
1: Мы это кто?
0: Мы это члены партии Либермана. Я как председатель Всемирного движения Бейтей Ноолами.
1: Спрашиваю тебя, Дима, мы живем в Канаде, и нам тут нравится, но не Трюдо и не Карни. И наше отношение к канадским лидерам не влияет на отношение к стране. Считаешь ли ты возможным любить страну, но не любить ее представителей власти?
0: Конечно, все мы так живем.
1: Спасибо, Дима. Я как бы все, что хотела, спросила, а все, что не хотела, спрошу не по радио. Спасибо.
2: «9.54. У нас буквально минут 5 остается. Наверное, к каким-то глобальным вопросам нет смысла переходить. А вот хотел спросить, Дмитрий, следили ли вы за таким весьма любопытным процессом между Юлией Латыниной и Алексеем Арестовичем?
0: Между Юлией Латыниной... Я пару передач видел, но последнюю, думаю, нет.
2: Нет, о том, что они разошлись и по какой причине.
0: А, что они разошлись, но это естественно. Они... Вообще-то странно, что они разошлись. Я думаю, что они вряд ли надолго разошлись. И мне было странно, что Латынина так неожиданно полностью поддержала Украину. И Латынина, которой я очень доверял, ее анализе, вот когда она выступала на «Эхо Москвы» до войны, до военных действий, ну, Латынина у меня всегда была и есть человек, который разбирается в политике, она умеет анализировать, она очень грамотный историк, ну, то есть она, то есть даже если ты с ней в чем-то не соглашаешься, ну, у нас может быть разная информация, но в целом Латынина очень, ну, тяжеловесный аналитик, вот, и мне было странно, что она... Ну, так вот резко поддержала Украину. Ну, и я не удивлен, что она разобралась. А с Венедиктовым мне непонятно, почему его назвали и обозвали этим иностранным агентом. И Венедиктов знающий человек. Но...
2: Ну, подождите, он же открыто занял антивоенную позицию. Абсолютно.
0: Нет, ну, антивоенная позиция – это... Как тебе сказать, понятно, в отличие от Венедиктова, я считаю, что в этой войне и вообще в проблемах Украины виновата сама Украина. А вот Венедиктов почему-то так не считает, хотя Венедиктов историк, Венедиктов много знает, у него круг общения с политиками гораздо шире, чем у меня. Почему он занимает такую позицию? Почему он

0: Вообще Венедиктов не разобрался в демократии. Потому что все его люди, которые выступали на «Эхо Москвы», искренне верили, что в Америке демократия. Они общались тут с этими либералами. Вот это им лапши на уши навешали. А мы, так, я перестал в свое время, я только слушал «Эхо Москвы», а потом перестал слушать. Потому что понял, что это заблудшие овцы. То есть они неплохие люди, но не заблуждаются. Я не думаю, что Венедиктов, он умный человек, заблуждается, но ему почему-то удобно такую позицию занимать.
1: А как вы думаете, вот то, что за глаза Алексея Венедиктова называют, ну, агентом Кремля, не иностранным агентом, а наоборот?
0: Никакой он не агент Кремля. Он, да, он работал на радио «Эхо Москвы», которое финансировало государство, но он выжимал из этого все, что мог.
1: Угу. Спасибо, Дмитрий. Хочется сказать, приходите чаще. Чаще приглашайте, да. Это самое... Нет, очень интересно.
0: Есть смысл приходить, когда есть о чем говорить. А я говорил вначале, мы сейчас в каком-то болоте, понимаешь, нечего анализировать.
1: Ну, всегда найдется о чем поговорить, нет, тем более, что...
0: бутылкой, конечно. Но без бутылки сейчас трудно.
1: Ну вот по Израилю, наверное, кроме как действительно именно о внутренней политике, наверное, поговорить сложно. О чем? Потому что толочь ступу вот эту из пустого в порожнее, когда действительно ничего не происходит. Сегодня Дональд Трамп заявил одно. Вот сегодня...
0: В то время Деголь сказал, вы знаете, как трудно руководить страной, где так много сортов сыра. Это сегодня можно сказать об Израиле.
1: Ну да, да. А вот внутреннее, да, но внутреннюю мы обсуждаем только с вами, потому что все остальные, соответственно, категорически отказываются это делать.
0: Трусят, а мы, ребята, смелые, мы идем вперед, и мы победим.
1: Спасибо огромное, Дмитрий, спасибо, пока. Не берегите себя, еще раз с прошедшим вас, спасибо.
0: Спасибо.
1: Девять утра, ну, по крайней мере, естественно, у нас в нашем славном добром городе Ванкувер.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
3: 开心学德语二第十九集。
4: 国立教育广播电台语言学习节目开心学德语二，本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。